Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

0: 4 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
0: VFM.
4: Радио, которое хочется.
0: Хочется.
4: VFM.
0: Когда хочется.
4: Хочется.
0: Радио.

0: Good luck out there, boys.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
2: ВФМ. ВФМ.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: 5 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
0: ЛФМ. Ленинградский прием.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: ВФМ. ВФМ.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Время новостей на ВФМ, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. Губернатор Александр Дрозденко принял участие в аппаратном совещании, посвященном сохранению памяти об участниках спецоперации. Он отметил, что в этом направлении ведется большая работа. В районах появляются новые памятники, устанавливают мемориальные доски, благоустраивают воинские захоронения. Однако есть аспекты, где необходимо приложить дополнительные усилия. Так глава региона поручил муниципалитетам активнее присваивать имена погибших героев улицам и скверам, школьным классам, юноармейским и кадетским отрядам. До конца года планируется утвердить единые областные рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества. Еще одно поручение главам – содержать в порядке мемориалы и воинские захоронения. Уход за ними, по словам губернатора, должен быть постоянным, независимо от календаря официальных мероприятий. В регионе подвели итоги месячника пожарной безопасности. За этот период специалисты Ленобл-Пожспаса провели в образовательных организациях почти 2000 профилактических мероприятий для детей и педагогов. Это акции с дружинами юных пожарных, уроки с участием ветеранов-огнеборцев, линейки ко Дню знаний и единому Дню безопасности, квесты «Школа пожарной безопасности», учебные эвакуации, беседы о средствах пожаротушения, правилах эвакуации и последствиях шалости с огнем. Участникам акции вручали листовки и раскраски. В Новой Ладоге прошел областной военно-патриотический фестиваль «Карта единства». В мероприятии приняли участие курсанты региональной общественной военно-патриотической организации «Патриот», руководитель Алексей Молчанов. Помимо участия в основных конкурсах, ребята подготовили зрелищный показательный номер с демонстрацией тактического мастерства. Особенно впечатлил зрителей захват укрепленного рубежа, исполненный на высоком профессиональном уровне. Волховские спортсмены достойно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Challenge в Петербурге. Честь Волховского района защищали воспитанники отделений плавания физкультурно-спортивного центра и организации «Дрозд Волхов». Наивысшего результата добилась Мария Тарасова, завоевавшая 3 медали по плаванию на спине. Золото на дистанции 50 метров, серебро на дистанции 200 метров и бронзу на дистанции 100 метров. Кроме того, в состав судейской коллегии вошел воспитанник «Дрозд Волхов», судья второй спортивной категории Олег Рахлов. В Сестрой приехал тиранозавр. В город доставили впечатляющую скульптуру длиной 8,5 метров. Это оригинальное авторское произведение Дмитрия Нечапуренко, созданное в петербургском скульптурном цехе. Временная экспозиция стала возможной благодаря инициативе Андрея Гофмана, основателя соцпроекта «Сестрой ворота Приладожья», при содействии администрации городского поселения. В настоящее время идут работы по установке скульптуры. Завершить их планируется в течение 2 недель. После этого жители и гости города смогут увидеть тиранозавра вблизи, рассмотреть детали и почувствовать, сколько труда и творческой мысли вложили в его создание. Располагаться скульптура будет на территории возле сетевых магазинов на улице Петрозаводской, дом 34А и 34Б.
2: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
3: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
0: ВФМ Радио. На Ленинградской волне. Гороскоп. На ВФМ.
5: Ваш ежедневный гороскоп. Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в понедельник.
6: Овен.
5: Овнам сегодня лучше заниматься тем, что им лучше всего известно. Отношения с близкими и любимым человеком стройте на основе взаимного доверия.
6: Телец.
5: Тельцы сегодня смогут преуспеть и в бизнесе, и в любви, и в спорте. Главное не лениться и не тратить время на пустые разговоры.
6: Близнецы.
5: У близнецов сегодня появится шанс улучшить материальное положение. Могут возникнуть трудности в отношениях с партнерами, однако вам удастся сохранить хорошее настроение.
6: Рак.
5: Сегодня раки быстро справятся с насущными делами, смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки.
6: Лев.
5: Благоприятный день для львов. Удачно сложится день у тех, кто имеет собственную точку зрения и не идет на поводу у толпы.
6: Дева.
5: День подходит для повышения активности в деловой сфере. Удастся найти новые стратегии, заключить важные договоры, сделать крупные покупки.
6: Весы.
5: Удачный день для приобретения техники. Вещи прослужат вам долгую службу. Вероятно, что сегодня весам придется решать чужие проблемы.
6: Скорпион.
5: Если будете действовать последовательно, то добьетесь сегодня хороших результатов. Астрологи советуют скорпионам брать инициативу в свои руки.
6: Стрелец.
5: Стрельцы сегодня найдут пути для продвижения важных проектов. Удастся реализовать планы, которые принесут пользу в будущем.
6: Козерог.
5: День подходит для получения новых знаний, занятий творчеством и сотрудничеством с начальством.
6: Водолей.
5: Водолеям сегодня нужно сосредоточиться на выполнении ежедневных, пусть и рутинных дел. Попробуйте проанализировать сложившуюся ситуацию, разобраться, что мешает приблизиться к главной цели.
6: Рыбы.
5: День удачно сложится у тех рыб, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Есть вероятность, что сегодня вам бросят вызов конкуренты. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Самое тяжелое в работе стоматолога – это уговорить пациентку раздеться.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Ум берет один барьер за другим. Глупость же вообще не знает преград. Разные мысли.
7: Настройся на яркое. Осень.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Меня милый целовал у селосной ямы. Все глаза позеленели, как у обезьяны.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1991 год. Ночные забавы.
7: Камера, мотор.
8: Здравствуй, любимый. Не спишь? Я тоже. Прости, пожалуйста, а ты мужчина или женщина?
9: Ах, девушка.
8: Нет, я просто подумал, что ты притворяешься. Сейчас многие мужчины выдают себя за женщин. Нет, я к таким мужчинам не принадлежу.
9: А тебя как зовут, любимая? Оля?
8: Оля, это красиво.
9: А меня Саша. Сашуля.
8: Профессия?
9: Необычная.
8: Интриговать, ладно, не буду. Лабух я. Лабух, не поняла? Ну, музыкант, то есть. Сколько мне лет?
9: Тоже уже 20.
0: VFM.

0: 7 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. Губернатор Александр Дрозденко принял участие в аппаратном совещании, посвященном сохранению памяти об участниках спецоперации. Он отметил, что в этом направлении ведется большая работа. В районах появляются новые памятники, устанавливают мемориальные доски, благоустраивают воинские захоронения. Однако есть аспекты, где необходимо приложить дополнительные усилия. Так глава региона поручил муниципалитетам активнее присваивать имена погибших героев улицам и скверам, школьным классам, юноармейским и кадетским отрядам. До конца года планируется утвердить единые областные рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества. Еще одно поручение главам – содержать в порядке мемориалы и воинские захоронения. Уход за ними, по словам губернатора, должен быть постоянным, независимо от календаря официальных мероприятий. В регионе подвели итоги месячника пожарной безопасности. За этот период специалисты Ленобл-Пожспаса провели в образовательных организациях почти 2000 профилактических мероприятий для детей и педагогов. Это акции с дружинами юных пожарных, уроки с участием ветеранов-огнеборцев, линейки ко Дню знаний и Единому дню безопасности, квесты «Школа пожарной безопасности», учебные эвакуации, беседы о средствах пожаротушения, правилах эвакуации и последствиях шалости с огнем. Участникам акции вручали листовки и раскраски. В Новой Ладоге прошел областной военно-патриотический фестиваль «Карта единства». В мероприятии приняли участие курсанты региональной общественной военно-патриотической организации «Патриот», руководитель Алексей Молчанов. Помимо участия в основных конкурсах, ребята подготовили зрелищный показательный номер с демонстрацией тактического мастерства. Особенно впечатлил зрителей захват укрепленного рубежа, исполненный на высоком профессиональном уровне. Волховские спортсмены достойно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Challenge в Петербурге. Честь Волховского района защищали воспитанники отделений плавания физкультурно-спортивного центра и организации «Дрозд Волхов». Наивысшего результата добилась Мария Тарасова, завоевавшая 3 медали по плаванию на спине. Золото на дистанции 50 метров, серебро на дистанции 200 метров и бронзу на дистанции 100 метров. Кроме того, в состав судейской коллегии вошел воспитанник «Дрозд Волхов», судья второй спортивной категории Олег Рахлов. В Сестрой приехал тиранозавр. В город доставили впечатляющую скульптуру длиной 8,5 метров. Это оригинальное авторское произведение Дмитрия Нечапуренко, созданное в петербургском скульптурном цехе. Временная экспозиция стала возможной благодаря инициативе Андрея Гофмана, основателя соцпроекта «Сестрой ворота при Ладожье», при содействии администрации городского поселения. В настоящее время идут работы по установке скульптуры. Завершить их планируется в течение 2 недель. После этого жители и гости города смогут увидеть тиранозавра вблизи, рассмотреть детали и почувствовать, сколько труда и творческой мысли вложили в его создание. Располагаться скульптура будет на территории возле сетевых магазинов на улице Петрозаводской, дом 34А и 34Б.
2: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
3: Ветер дует. Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
5: ФМ. Ленинградский прием. Прием. Гороскоп. На ВФМ.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в понедельник.
7: Овен.
6: Овнам сегодня лучше заниматься тем, что им лучше всего известно. Отношения с близкими и любимым человеком стройте на основе взаимного доверия.
7: Телец.
6: Тельцы сегодня смогут преуспеть и в бизнесе, и в любви, и в спорте. Главное не лениться и не тратить время на пустые разговоры.
7: Близнецы.
6: У близнецов сегодня появится шанс улучшить материальное положение. Могут возникнуть трудности в отношениях с партнерами, однако вам удастся сохранить хорошее настроение.
7: Рак.
6: Сегодня раки быстро справятся с насущными делами, смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки.
7: Лев.
6: Благоприятный день для львов. Удачно сложится день у тех, кто имеет собственную точку зрения и не идет на поводу у толпы.
7: Дева.
6: День подходит для повышения активности в деловой сфере. Удастся найти новые стратегии, заключить важные договоры, сделать крупные покупки.
7: Весы.
6: Удачный день для приобретения техники. Вещи прослужат вам долгую службу. Вероятно, что сегодня весам придется решать чужие проблемы.
7: Скорпион.
6: Если будете действовать последовательно, то добьетесь сегодня хороших результатов. Астрологи советуют скорпионам брать инициативу в свои руки.
7: Стрелец.
6: Стрельцы сегодня найдут пути для продвижения важных проектов. Удастся реализовать планы, которые принесут пользу в будущем.
7: Козерог.
6: День подходит для получения новых знаний, занятий творчеством и сотрудничеством с начальством.
7: Водолей.
6: Водолеям сегодня нужно сосредоточиться на выполнении ежедневных, пусть и рутинных дел. Попробуйте проанализировать сложившуюся ситуацию, разобраться, что мешает приблизиться к главной цели.
7: Рыбы.
6: День удачно сложится у тех рыб, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Есть вероятность, что сегодня вам бросят вызов конкуренты. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
7: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
5: VFM.
8: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: У меня настолько старый телефон, что его до сих пор прослушивает КГБ.
3: Народные байки.
4: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
5: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов. Бульвар Чайковского. Дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
4: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Разные мысли. Если за вас все решили, то правильный ответ их не интересует.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Я пришел домой с работы в коридоре, чьи-то боты по размеру 47, может не уйти совсем.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактики в санатории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
8: Звезды кино.
9: Внимание, тишина на площадке.
8: 1990 год. Паспорт.
9: Камера. Мотор.
10: Лурди целый палец.
11: Ты синий пакет не видел?
12: О, гадал бы.
11: Да, я его выбросил.
10: Как и здесь?
11: Ты что, с ума сошел? Это грузинскую землю я на память взял. Ты что вытворяешь? В тюрьму захотел? Извини, дорогая. Брат навсегда в Израиль уезжает. Родную землю забыли взять. Ты что делаешь, сын осла? Это щебень из Астрахани. Вон грузинская земля. Три шага сделать лень.
0: 99,3

0: 8 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. Губернатор Александр Дрозденко принял участие в аппаратном совещании, посвященном сохранению памяти об участниках спецоперации. Он отметил, что в этом направлении ведется большая работа. В районах появляются новые памятники, устанавливают мемориальные доски, благоустраивают воинские захоронения. Однако есть аспекты, где необходимо приложить дополнительные усилия. Так глава региона поручил муниципалитетам активнее присваивать имена погибших героев улицам и скверам, школьным классам, юноармейским и кадетским отрядам. До конца года планируется утвердить единые областные рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества. Еще одно поручение главам – содержать в порядке мемориалы и воинские захоронения. Уход за ними, по словам губернатора, должен быть постоянным, независимо от календаря официальных мероприятий. В регионе подвели итоги месячника пожарной безопасности. За этот период специалисты Леноблпошспаса провели в образовательных организациях почти 2000 профилактических мероприятий для детей и педагогов. Это акции с дружинами юных пожарных, уроки с участием ветеранов-огнеборцев, линейки ко Дню знаний и единому Дню безопасности, квесты «Школа пожарной безопасности», учебные эвакуации, беседы о средствах пожаротушения, правилах эвакуации и последствиях шалости с огнем. Участникам акции вручали листовки и раскраски. В Новой Ладоге прошел областной военно-патриотический фестиваль «Карта единства». В мероприятии приняли участие курсанты региональной общественной военно-патриотической организации «Патриот», руководитель Алексей Молчанов. Помимо участия в основных конкурсах, ребята подготовили зрелищный показательный номер с демонстрацией тактического мастерства. Особенно впечатлил зрителей захват укрепленного рубежа, исполненный на высоком профессиональном уровне. Волховские спортсмены достойно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Challenge в Петербурге. Честь Волховского района защищали воспитанники отделения плавания физкультурно-спортивного центра и организации «Дрозд Волхов». Наивысшего результата добилась Мария Тарасова, завоевавшая 3 медали по плаванию на спине. Золото на дистанции 50 метров, серебро на дистанции 200 метров и бронзу на дистанции 100 метров. Кроме того, в состав судейской коллегии вошел воспитанник «Дрозд Волхов», судья второй спортивной категории Олег Рахлов. В Сестрой приехал тиранозавр. В город доставили впечатляющую скульптуру длиной 8,5 метров. Это оригинальное авторское произведение Дмитрия Нечапуренко, созданное в петербургском скульптурном цехе. Временная экспозиция стала возможной благодаря инициативе Андрея Гофмана, основателя соцпроекта «Сестрой ворота Приладожья», при содействии администрации городского поселения. В настоящее время идут работы по установке скульптуры. Завершить их планируется в течение 2 недель. После этого жители и гости города смогут увидеть тиранозавра вблизи, рассмотреть детали и почувствовать, сколько труда и творческой мысли вложили в его создание. Располагаться скульптура будет на территории возле сетевых магазинов на улице Петрозаводской, дом 34А и 34Б. Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
2: Ветер дует. Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
4: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио. Гороскоп. На ВФМ.
5: Ваш ежедневный гороскоп. Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в понедельник.
6: Овен.
5: Овнам сегодня лучше заниматься тем, что им лучше всего известно. Отношения с близкими и любимым человеком стройте на основе взаимного доверия.
6: Телец.
5: Тельцы сегодня смогут преуспеть и в бизнесе, и в любви, и в спорте. Главное не лениться и не тратить время на пустые разговоры.
6: Близнецы.
5: У близнецов сегодня появится шанс улучшить материальное положение. Могут возникнуть трудности в отношениях с партнерами, однако вам удастся сохранить хорошее настроение.
6: Рак.
5: Сегодня раки быстро справятся с насущными делами, смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки.
6: Лев.
5: Благоприятный день для львов. Удачно сложится день у тех, кто имеет собственную точку зрения и не идет на поводу у толпы.
6: Дева.
5: День подходит для повышения активности в деловой сфере. Удастся найти новые стратегии, заключить важные договоры, сделать крупные покупки.
6: Весы.
5: Удачный день для приобретения техники. Вещи прослужат вам долгую службу. Вероятно, что сегодня весам придется решать чужие проблемы.
6: Скорпион.
5: Если будете действовать последовательно, то добьетесь сегодня хороших результатов. Астрологи советуют скорпионам брать инициативу в свои руки.
6: Стрелец.
5: Стрельцы сегодня найдут пути для продвижения важных проектов. Удастся реализовать планы, которые принесут пользу в будущем.
6: Козерог.
5: День подходит для получения новых знаний, занятий творчеством и сотрудничеством с начальством.
6: Водолей.
5: Водолеям сегодня нужно сосредоточиться на выполнении ежедневных, пусть и рутинных дел. Попробуйте проанализировать сложившуюся ситуацию, разобраться, что мешает приблизиться к главной цели.
6: Рыбы.
5: День удачно сложится у тех рыб, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Есть вероятность, что сегодня вам бросят вызов конкуренты. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
4: VFM.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Саша встал с утра и опохмелился. А потом вспомнил, что вчера-то и не бухал.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Лучше занимать деньги у пессимиста. Он не будет рассчитывать, что ему вернут долг. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Это что за канитель? Бабка ходит на панель. Как же так, бабусенька? Так пейте ж, малюсенька.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8911 007 07 60.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 1968 год. Золотой теленок.
9: Камера, мотор.
10: Поляковского убьют же!
11: Уже? Что-то очень быстро.
10: Ведь Поляковского убьют!
11: Что вы орете, как белый медведь в теплую погоду? Давно бьют?
10: Около 5 минут бьют.
11: Так бы.

0: сказали.
1: Стольный старик. Пошли полюбуемся. Подробности по дороге.
2: Разрешите, мужчины. Мадам, у вас там ребенок плачет в автобусе. Пропустите эксперта. Отойди, тунеядец. Этот? Спокойно, товарищи! Одернем нарушителей. Попрошу всех свидетелей записать адреса и фамилии. Кто свидетели? Вы свидетель? Попрошу граждан и свидетелей. Запишем адреса, фамилии, служебные и домашние телефоны.
3: VFM. VFM.

0: 9 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. Губернатор Александр Дрозденко принял участие в аппаратном совещании, посвященном сохранению памяти об участниках спецоперации. Он отметил, что в этом направлении ведется большая работа. В районах появляются новые памятники, устанавливают мемориальные доски, благоустраивают воинские захоронения. Однако есть аспекты, где необходимо приложить дополнительные усилия. Так глава региона поручил муниципалитетам активнее присваивать имена погибших героев улицам и скверам, школьным классам, юноармейским и кадетским отрядам. До конца года планируется утвердить единые областные рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества. Еще одно поручение главам – содержать в порядке мемориалы и воинские захоронения. Уход за ними, по словам губернатора, должен быть постоянным, независимо от календаря официальных мероприятий. В регионе подвели итоги месячника пожарной безопасности. За этот период специалисты Ленобл-Пожспаса провели в образовательных организациях почти 2000 профилактических мероприятий для детей и педагогов. Это акции с дружинами юных пожарных, уроки с участием ветеранов-огнеборцев, линейки ко Дню знания и Единому дню безопасности, квесты «Школа пожарной безопасности», учебные эвакуации, беседы о средствах пожаротушения, правилах эвакуации и последствиях шалости с огнем. Участникам акции вручали листовки и раскраски. В Новой Ладоге прошел областной военно-патриотический фестиваль «Карта единства». В мероприятии приняли участие курсанты региональной общественной военно-патриотической организации «Патриот», руководитель Алексей Молчанов. Помимо участия в основных конкурсах, ребята подготовили зрелищный показательный номер с демонстрацией тактического мастерства. Особенно впечатлил зрителей захват укрепленного рубежа, исполненный на высоком профессиональном уровне. Волховские спортсмены достойно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Challenge в Петербурге. Честь Волховского района защищали воспитанники отделений плавания физкультурно-спортивного центра и организации «Дрозд Волхов». Наивысшего результата добилась Мария Тарасова, завоевавшая 3 медали по плаванию на спине. Золото на дистанции 50 метров, серебро на дистанции 200 метров и бронзу на дистанции 100 метров. Кроме того, в состав судейской коллегии вошел воспитанник «Дрозд Волхов», судья второй спортивной категории Олег Рахлов. В Сестрой приехал тиранозавр. В город доставили впечатляющую скульптуру длиной 8,5 метров. Это оригинальное авторское произведение Дмитрия Нечапуренко, созданное в петербургском скульптурном цехе. Временная экспозиция стала возможной благодаря инициативе Андрея Гофмана, основателя соцпроекта «Сестрой ворота при Ладожье», при содействии администрации городского поселения. В настоящее время идут работы по установке скульптуры. Завершить их планируется в течение 2 недель. После этого жители и гости города смогут увидеть тиранозавра вблизи, рассмотреть детали и почувствовать, сколько труда и творческой мысли вложили в его создание. Располагаться скульптура будет на территории возле сетевых магазинов на улице Петрозаводской, дом 34А и 34Б.
2: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
3: Ветер дует. Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
5: VFM. Радио Ленинградской области. Гороскоп. На VFM.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в понедельник.
7: Овен.
6: Овнам сегодня лучше заниматься тем, что им лучше всего известно. Отношения с близкими и любимым человеком стройте на основе взаимного доверия.
7: Телец.
6: Тельцы сегодня смогут преуспеть и в бизнесе, и в любви, и в спорте. Главное не лениться и не тратить время на пустые разговоры.
7: Близнецы.
6: У близнецов сегодня появится шанс улучшить материальное положение. Могут возникнуть трудности в отношениях с партнерами, однако вам удастся сохранить хорошее настроение.
7: Рак.
6: Сегодня раки быстро справятся с насущными делами, смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки.
7: Лев.
6: Благоприятный день для львов. Удачно сложится день у тех, кто имеет собственную точку зрения и не идет на поводу у толпы.
7: Дева.
6: День подходит для повышения активности в деловой сфере. Удастся найти новые стратегии, заключить важные договоры, сделать крупные покупки.
7: Весы.
6: Удачный день для приобретения техники. Вещи прослужат вам долгую службу. Вероятно, что сегодня весам придется решать чужие проблемы.
7: Скорпион.
6: Если будете действовать последовательно, то добьетесь сегодня хороших результатов. Астрологи советуют скорпионам брать инициативу в свои руки.
7: Стрелец.
6: Стрельцы сегодня найдут пути для продвижения важных проектов. Удастся реализовать планы, которые принесут пользу в будущем.
7: Козерог.
6: День подходит для получения новых знаний, занятий творчеством и сотрудничеством с начальством.
7: Водолей.
6: Водолеям сегодня нужно сосредоточиться на выполнении ежедневных, пусть и рутинных дел. Попробуйте проанализировать сложившуюся ситуацию, разобраться, что мешает приблизиться к главной цели.
7: Рыбы.
6: День удачно сложится у тех рыб, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Есть вероятность, что сегодня вам бросят вызов конкуренты. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
7: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
3: ВФМ. От жизни все бери. 99,3.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ L-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Если у вас в доме тихо, это значит, ребенок уже разрисовал обои и теперь пьет из унитаза.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Опыт – это учитель, который очень дорого берет за свои уроки. Разные мысли.

0: делают маникюр. Народные частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1997 год. Брат.
6: Камера, мотор.

0: 10 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow. Умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз выдерживает до 15 килограммов и выпускается в двух телескопических версиях длиной 112 на 208 и 188 на 361 сантиметр. ResFlow умеет открывать шторы от центра и совместим с моделями на люверсах и кольцах. В комплект входит цепочка для создания S-образных складок. Управлять карнизом можно со смартфона или голосом, а благодаря поддержке Matter он совместим с системами Apple Home, Google Home и Amazon Alexa. Также предусмотрены Bluetooth-пульт и обычный блок питания. Карниз можно запрограммировать на открытие и закрытие в определенное время, либо привязать его работу к восходу и закату солнца. Благодаря этому шторы могут открываться утром автоматически, пропуская естественный свет. В течение дня ResFlow умеет отслеживать изменения положения солнца и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство ResFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
2: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

0: Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не ходите, девки, замуж, не хвалите бабью жизнь. Соберешься на гулянку, муж командует, ложись!
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Тот плох таксист, который выбирает короткий маршрут. Разные мысли.

0: родной.
1: VFM. Танцуют все.
2: Танцуют все.
3: VFM. Hey, Billy, you there?

0: Народные байки.
1: Мужчины, помните, если девушка говорит «мне чуть-чуть», это уже немножечко «да».
2: Народные байки.
3: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
3: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 1978 год. 31 июня.
7: Камера!

0: 11 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Почти треть таксистов ездят без полиса ОСАГО. По данным Национальной страховой информационной службы, полисами охвачены только 70% машин. За 9 месяцев на такси оформили 688 тысяч полисов, а разрешение на работу имели 940 тысяч машин. Пассажирам стоит спрашивать у водителя наличие страховки при посадке. Если ее нет, в случае ДТП получить возмещение за ущерб здоровью и имуществу можно будет только через суд. Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. В Национальном автомобильном союзе предложили уменьшить порог с 20 до 5%. Это уже не первая подобная инициатива. Возникают такие разговоры регулярно. Сторонники снижения ратуют за безопасность. Правда, никогда не приводят статистику, которая это подтверждает. В госавтоинспекции выступают против ужесточения. Считают, что с аварийностью это не связано и только отвлекает внимание водителя от дороги. В Москве открыли гигафабрику накопителей энергии. Она выпускает тяговые батареи для электромобилей, электробусов, трамваев, речных судов и коммунальной техники. Первым заказчиком стали разработчики электромобиля «Атом». На тестовых линиях уже собрали первые 20 батарей для этой модели. Московская гигафабрика уже вторая в стране. Первая работает под Калининградом. Отметим, что уровень автоматизации на московском заводе достигает 95%. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
0: VFM Radio. На Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Да, между прочим, ты знаешь, да я вообще вампир. Правда, наполовину.
3: Это как это?
2: Ну, пью.
4: Народные байки.
5: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Бесплатные советы воспринимаются как критика, а платные – как профессиональная помощь. Разные мысли.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1969 год. Адъютант его превосходительства.
7: Камера, мотор.
8: Ну, задача. Должен быть один капитан, а у меня их два. Никита, встань к двери. Если попаду в шапку, старого капитана к стенке поставим. Если ниже попаду, нового. А, Никита?
9: Батька, а как не попадешь вовсе?
8: Тогда оба поживут до завтрава.
9: Порешил бы ты их всех, батька. Только жратву на их переводим.
8: Нельзя, дурья ты голова. Нельзя. У нас армия будет. А может, я хочу свою тюрьму иметь? Почему ты меня запрещаешь, а, Никита?
9: Тюрьму запретить нельзя. Без тюрьмы никак невозможно.
8: То-то.

0: полдень. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
1: Закрома Родины.
2: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5,4 раза, а корня имбиря – 4,2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
3: ЛИФМ. Ленинградский прием. Прием. Прием. Прием.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: В Кремле после выборов серьезные перестановки. Теперь кактус стоит справа от входа.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Самое долгое путешествие всегда начинается со слов. «Я знаю короткую дорогу». Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Повстречал турист медведя у березового пня. Будешь завтраком туриста, а туристом буду я.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8911 007 07 60.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.

0: 13 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 100 об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манжаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Окаванго. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манжаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованный Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы, глубины протектора на боковине теперь используются бар-коды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
2: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А вот у некоторых обезьян как бывает? Получил паспорт, и все. Считается человек.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Интересно, а если нефть станет бесплатной, насколько у нас подорожает бензин?

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Сестем мы смеемся в роще, будто два приятеля. Третьи сутки тёщу в роще не найдут спасатели.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1973 год. Неисправимый лгун.
7: Камера, мотор.
8: Этот портсигар и мир потерял 5 минут назад.
9: Что?
8: И мир? И мир. Слушай, давай сейчас быстро побежим в милицию и получим свои законные 10% с этой находки. Ты знаешь, эта вещь дорогая. Понимаешь, наверное, $1 миллион стоит. Значит так, если 10% с миллиона минус налоги, это знаешь, сколько получится?
9: Да не надо мне никаких процентов. Ведь человек, наверное, уже хватился. Побегу к Эмиру.
8: О, правильно, правильно. К Эмиру даже лучше. Мы тогда с тобой получим этими сертификатами.
9: Как вам не стыдно? Понимаете, это же наш дорогой гость.
8: Но вещь же тоже дорогая.
9: Хе, лопух.
0: ВФМ. Танцуют все.
10: Танцуют все.

0: не скучай. 99.3 и бавляй.
1: Я уезжаю завтра, не хотел, ты знаешь. Когда обратно, не от меня зависит. Пусть мы останемся друзьями счастья. Хотя бы знать, что мы еще на связи. Пообещай мне смотреть на небо.

касаясь начала. У любых начинаний последствия. Не бывает всегда все нормально, и не будет всегда очень весело. Для меня ты во всем идеальная, поменяла мои представления, нереально из всего реального. Мы увидимся скоро, уверен я.

0: 14 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным со следующего учебного года для всех российских учащихся 5-11 классов. Об этом сообщает РИА Новости. «Мы приняли решение, что со второй четверти в 1000 школ, в том числе в Республике Татарстан, будет апробироваться новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», сказал Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса». По его словам, сентября следующего учебного года уже для всех школ с 5 по 11 класс курс станет обязательным. Министр уточнил, что он будет рассказывать не только о возможностях ИИ, но и о рисках. И в завершении выпуска астрономы зафиксировали самый далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо обнаруженных, сигнал, который шел до Земли более 10 миллиардов лет. Всплеск был пойман радиотелескопом в Южной Африке. Ученые установили, что сигнал возник, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет. Это более чем вдвое превышает предыдущий рекорд дальности. По словам астрономов, когда произошел этот всплеск, не было ни Земли, ни Солнца. Ключевую роль в идентификации источника сыграл космический телескоп Джеймс Вебб. Именно его инфракрасные камеры позволили разглядеть крошечную галактику, которая оказалась невидимой для крупнейших наземных обсерваторий из-за крайней тусклости. Сигнал также выступил в роли космического маяка, неся информацию о магнитных полях и распределении материи. Это открывает новый способ изучения невидимого вещества, заполняющего пространство между галактиками. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
1: VFM. Радио Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Дорогая, если я умру, ты долго не горюй. Сразу замуж выходи. Будь счастлива.
3: Да ты задолбал! Ну нормальный же суп! Не хочешь, не ешь!
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633 8 911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Жаль, что в первой половине жизни не хватает ума, а во второй – здоровья. Разные мысли.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
3: Лицензия номер 47013-0159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1997 год. Брат.
6: Камера, мотор.
7: Ты дело хорошее сделал, брат. Меня выручил. И людям помог. Теперь только русские люди торговать будут.
8: А немцы?
7: Что немцы?
8: Немцы будут?
7: Какие немцы?
8: Ну, немцы.
7: Зачем немцы?
9: VFM.
10: Верный дэнс-выбор.

0: 15 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверхобязательных. В России формируется устойчивый тренд на переход к сокращенному рабочему графику. Стремление граждан совместить профессиональную деятельность с личной жизнью станет определяющей чертой рынка труда на ближайшие десятилетия. Эксперты подчеркивают, что приоритеты наемных работников смещаются в сторону качества жизни. Люди стремятся уделять больше времени семье, физическому здоровью, хобби и саморазвитию. Дополнительным инструментом для достижения финансовой независимости становится самозанятость, которую многие совмещают с основной работой. Ожидается, что данные процессы в скором времени затронут все сферы экономики, включая промышленность, логистику и транспорт. И в завершении выпуска писательница Джоан Роулинг анонсировала выход двух новых книг по вселенной Гарри Поттера 23 февраля 2027 года. Произведение продолжит серию «Pocket Potters», посвященную отдельным персонажам магического мира. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Новые издание дополнит уже выпущенные книги серии о Гарри Поттере, Ронни Уизли, Гермионе Грейнджер, профессоре Дамблдоре и Луне Лавгуд. Анонс новинок прозвучал на фоне других крупных событий для фанатов франшизы. Недавно вышли аудиоспектакли по книгам, а также появился первый трейлер сериала HBO по Гарри Поттеру. Премьера шоу запланирована на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
4: ДФМ. ДФМ. Фрипе Ленинградской области.

0: ZFM.
1: ZFM. Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Привет, как дела? Жалею, что родила. Ой, ну мам.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Главным источником благополучия в жизни по-прежнему остается чужая

0: без спроса не вытаскивай.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999. Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
2: 1979 год.
8: Тот самый Мюнхгаузен.
7: Камера, мотор.
9: Это правда?
10: Что?
9: Ну, говорят, будто бы, значит, вы объявили войну Англии.
10: Если Англия не примет условия ультиматума.
9: Ультиматум?
10: Я выслал им ультиматум.
9: Кому им?
10: Английскому королю, членам британского парламента.
9: Угу.
10: Если мои условия не будут приняты, я лично начну войну.
9: Начнете войну?
10: Начну.
11: Угу. Где командующий? А, так. Ну вот что. Послав ультиматум королю, барон тем самым перешел все границы. Война – это... Вы знаете?
12: Я помню, ваше высочество, когда...
11: Достаточно. Сдайте шпагу.
10: Ваше высочество, я знаю, вы благородный человек. И в душе тоже против Англии.
11: Да, в душе против. Да, она мне не нравится.
10: Да.
11: Но я сижу и помалкиваю.
12: Война – это...
11: Подождите. Сдавайте шпагу. Сдавайте, сдавайте. Совершенно распустились. Кто хочет, объявляет войну. Кто не хочет, не объявляет.
2: Выбор.

0: 16 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: При изменениях цен на мобильную связь Минцифры будет ориентироваться на планку стоимости ЖКХ. Об этом заявил глава ведомства Максуд Шадаев. Будем искать баланс, но планку определенную тарифы на жилищно-коммунальные услуги дают, сказал он. По словам Шадаева, в России очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие мобильным интернетом. До этого глава Минцифры заявил, что в России планируется до 2030 года обеспечить малые населенные пункты связью в формате четвертого поколения. По его словам, для достижения этих целей будет финансироваться установка соответствующих базовых станций. Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом инвестиций в криптовалюту и другие финансовые инструменты. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Мошенничество под предлогом инвестирования денег в выгодные финансовые продукты является одним из популярных способов обмана граждан, предупредили в ведомстве. Аферисты размещают в интернете рекламу, обещая гражданам альтернативный источник дохода. Они предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции крупных компаний или приобрести на бирже ценные ресурсы. Однако в действительности переведенные по указанным реквизитам деньги поступают на счета мошенников, добавили в МВД. И в завершении выпуска. После премьеры сериала «Трудно быть богом» в России взлетел спрос на произведения советских прозаиков Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай город». Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 2026 года вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и «За миллиард лет до конца света». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 6 градусов, ночью плюс 4. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.
1: VFM Radio. На Ленинградской волне.

0: VFM. VFM.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Настоящий отпуск – это когда ты покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921 44 22 999.
6: Разные мысли. В борьбе добра и зла часто побеждает мнение начальника. Разные мысли.
7: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Едет поезд в Магадан, голубые дали. Мы такую красоту там в гробу видали.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47 01 30 159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1990 год. Паспорт.
7: Камера, мотор.
8: Боря, ты что, оглох?
9: Борух, я борух, пошли, понял? Пошли.
8: Деньги давай, борух. Мне в Тбилиси надо позвонить.
10: Босс, что ты к нам привязался? Что ты нас как компрометируешь? Уже весь Израиль знает, что ты КГБшник.
9: Да?
10: А?
8: Эй, прохиндей. Ладно, я агент КГБ.
9: Но почему наш комитет должен в ресторане за тебя платить? Ты что, работаешь на нас, а?
10: Дай ему 20 шекелей, пусть он подавится.
0: Твой регион. Твой регион. Твое радио. VFM Волхов. VFM.

0: VFM.
1: Там, где ты.
2: Там, где ты. VFM.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году в России планируется провести две индексации пенсий, впервые с 2019 года. Эту информацию озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. По ее словам, после длительного перерыва, начавшегося с 2019 года, в бюджете социального фонда заложены мероприятия для выполнения двух индексаций пенсий в 2027 году. Первая намечена на 1 февраля 2027 года и будет проведена с учетом уровня фактической инфляции за 26 год, что, согласно прогнозам, составит 6,8%. Вторая индексация начнется 1 апреля 2027 и затронет страховую часть пенсии, а ее расчет будет зависеть от темпов роста фонда оплаты труда за предыдущий год. Увеличение финансирования оказания медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию идет темпами, опережающими инфляцию, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В конце минувшей недели он принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Что касается плановой помощи, с учетом плановых показателей бюджета фонда ОМС на 2027-2029 год, также идет увеличение финансирования оказания медицинской помощи застрахованным лицам по ОМС темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю онкологии, также расширение ее доступности, сказал министр. И в завершении выпуска, сентябрь 26 года в России стал одним из самых теплых с начала 21 века. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос в своем телеграм-канале. На просторах России, по информации гидрометцентра, сентябрь попал на второе место в списке самых теплых. В лидерах этого списка остался сентябрь 20-го, заявил синоптик. Метеоролог отметил, что особенно теплым первый месяц осени выдался на Урале и в Западной Сибири. Там температура воздуха превышала климатическую норму на 3-6 градусов. Помимо этого, в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в нескольких населенных пунктах неоднократно фиксировались новые рекорды тепла. Средняя температура воздуха в европейской части России тоже превысила климатическую норму. На русском севере и Поволжье аномалия достигала 2-3 градусов, уточнил специалист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
2: Ленинградский прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Первый признак старения. Звуки, которые вы когда-то издавали во время секса, теперь вы издаете, вставая с дивана.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Добившись руки любимой, вы постоянно будете ощущать ее в своем кармане. Разные мысли. Осень с любимым радио. Ярко, тепло

0: FM. От жизни все бери. Все бери. 99.3.
1: I wish I was numb.

0: чище шерсть. Народные частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1990 год. Паспорт.
5: Камера, мотор.
6: Товарищ шпион, вам звонили из Грузии и просили, как только вы появитесь, срочно позвонить на работу. Только не от нас. Изи будет сердиться. Идите к советским консулам. Они вам, как шпиону, обязаны бесплатно соединить.
7: Каким консулом? У нас с вами дипломатических отношений нет.
1: Качаем оба берега.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверхобязательных. И в завершении выпуска. После премьеры сериала «Трудно быть богом» в России взлетел спрос на произведения советских прозаиков Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай город». Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 2026 года вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и «За миллиард лет до конца света». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: С погодой.
4: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
5: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: В рамках импортозамещения французский поцелуй следует заменить на костромской и адыгейский.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Почему у нас так? Все, что не делается, все к лучшему. А все, что делается, к худшему.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не гляди, подруга, косо, можешь зрение сгубить. Милый мой по мне вздыхает, не получится отбить.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Комбинат Волхов Хлеб приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1969 год.
8: Адъютант его превосходительства.
7: Камера, мотор.
9: Одетый по форме снизу. А сверху чего не обработали? У нас это называется конь-тимк-как?
10: Конфиксация.
9: Хочу с вами разговаривать маленько. А то так поворачиваюсь, что более мы с вами не увидимся. Вы на меня уж не обижайтесь. У нас ни товарищев, ни благородиев. Мы с мужиками порешили просто. Братва и хлопцы.
10: А как женщин будете величать?
9: Баб тоже придумаем, как назвать. Ты помоешь.
0: VFM.

0: вместе из часа в час.
1: ВПМ.
0: Энергия твоего вечера.

0: 19 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет-новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow. Умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз выдерживает до 15 килограммов и выпускается в двух телескопических версиях длиной 112 на 208 и 188 на 361 сантиметр. ResFlow умеет открывать шторы от центра и совместим с моделями на люверсах и кольцах. В комплект входит цепочка для создания S-образных складок. Управлять карнизом можно со смартфона или голосом, а благодаря поддержке Matter он совместим с системами Apple Home, Google Home и Amazon Alexa. Также предусмотрены Bluetooth-пульт и обычный блок питания. Карниз можно запрограммировать на открытие и закрытие в определенное время, либо привязать его работу к восходу и закату солнца. Благодаря этому шторы могут открываться утром автоматически, пропуская естественный свет. В течение дня ResFlow умеет отслеживать изменения положения солнца и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство ResFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
2: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: С появлением планшетов многие уже стали забывать состав освежителей воздуха.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
9: Разные мысли. Главная проблема умных людей – они думают, что другие тоже думают. Разные мысли.
10: Настройся на яркое. На яркое. Осень.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Милка плачет у сарая, слезы горькие глотая. Я ж ее не обижал, просто замуж не позвал.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1968 год. Золотой теленок.
7: Камера, мотор.
8: Как зовут вашу тележку, а да?
9: Лоурен Дитрих.
8: О, что это за название? Машина, как боевой корабль, должна иметь имя собственное. Ваш Лоурен Дитрих отличается замечательной скоростью и изяществом линий. Посему предлагаю отныне именовать его Антилопа Гну. Пожалуйста, кто против?
9: Я.
8: Единогласно. Тогда полный вперед. Заседание продолжается. Пункт назначения Черновоз.
10: VFM.

0: 20 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Почти треть таксистов ездят без полиса ОСАГО. По данным Национальной страховой информационной службы, полисами охвачены только 70% машин. За 9 месяцев на такси оформили 688 тысяч полисов, а разрешение на работу имели 940 тысяч машин. Пассажирам стоит спрашивать у водителя наличие страховки при посадке. Если ее нет, в случае ДТП получить возмещение за ущерб здоровью и имуществу можно будет только через суд. Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. В Национальном автомобильном союзе предложили уменьшить порог с 20 до 5%. Это уже не первая подобная инициатива. Возникают такие разговоры регулярно. Сторонники снижения ратуют за безопасность. Правда, никогда не приводят статистику, которая это подтверждает. В госавтоинспекции выступают против ужесточения. Считают, что с аварийностью это не связано и только отвлекает внимание водителя от дороги. В Москве открыли гигафабрику накопителей энергии. Она выпускает тяговые батареи для электромобилей, электробусов, трамваев, речных судов и коммунальной техники. Первым заказчиком стали разработчики электромобиля «Атом». На тестовых линиях уже собрали первые 20 батарей для этой модели. Московская гигафабрика уже вторая в стране. Первая работает под Калининградом. Отметим, что уровень автоматизации на московском заводе достигает 95%. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
0: ДФМ. ДФМ. В Ленинградской области.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Так, ну что, я выпишу вам таблеточки. Будете принимать их по 5 раз в день после еды.
3: Ой, доктор, а где ж я возьму столько еды?
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Как жаль, что ветеринар не лечит свет.

Я мучаю приемник, перебирая станции. Эфир стонет Джиггером, рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама и цены на акции. Новости всего мира. Банкротство банков, кризис. Концерты каких-то панков. Курсы валют, нефть, деньги. Далекие войны, авианосцы на рейде. Полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Утки машин, виск тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются, еще

0: бедные частушки.
1: Реклама.
2: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
3: Звезды кино.
4: Камера, мотор.

0: арестовали.
1: Только их всего.
2: Что вы, это важно. Чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек.
3: ВФМ. От жизни все бери. 99,3.

0: 21 час. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
1: Закрома Родины.
2: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5,4 раза, а корня имбиря – 4,2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
5: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ну чё, квартиру не купил ещё? Да не, снимаю. А, ну а с личным как, не женился? Да не, тоже пока снимаю.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Хранить молчание лучше в твердой валюте.

песню. Слышишь голос осени, дрожи. Одинокий лебедь в поднебесье над потерей

меня томительны безумства. Сделай милость, птицу отпусти. И твои совсем чужие чувства — слабый повод для взаимности, прости. Третью осень вокруг белых листьев

0: Реклама.
1: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
2: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 20. 22-999. Звезды кино.
3: Внимание, тишина на площадке.
4: 2001 год. Даунхаус.
3: Камера, мотор.
5: Наркотиков нет. Что такое наркотики? Разве это удовольствие? Хаос один. И кто их придумал? Хиппи некультурные. А водку? Сам Менделеев, великий ученый, отец всей химической таблицы элементов. Светоч.
4: Великий ум.

22 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манжаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Окаванго. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манжаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы, глубины протектора на боковине теперь используются бар-коды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
0: ЛФМ. Ленинградский прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: За свою гордыню получишь в дыню.
3: Простите, святой отец, а это точно из Библии?
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Интересно, почему люди едут в фитнес-клуб на машине, чтобы там походить на беговой дорожке? Разные мысли.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Народные частушки, навострите ушки.
3: Эх ты, лук, ты мой лучок, меня тронул мужичок. А я улыбнулась, взяла и оглянулась.
2: Народные частушки.
1: Реклама.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
1: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+. Телефон рекламной службы. 921-44-22-999. Там, где ты.

0: Вверх по течению.
1: Вверх по течению.
2: VFM.
1: VFM.

0: 23 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
0: Твое. Ленинградское. VFM-радио.
4: Кто вы по знаку зодиака? Знаете ли вы?

0: Для вашего знака станет завтрашний день.
1: Будет ли он насыщен событиями и эмоциями? Либо вас ждет полный штиль и отсутствие новостей?
2: А может, все это уже наступило, и вы не знаете, как правильно реагировать?
1: Не пускайте дело на самотек. Будьте в курсе предстоящих событий.
2: Советы, рекомендации и прогнозы. Слушайте ежедневно в программе «Гороскоп».
3: Гороскоп. На VFM.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
6: Овен.
5: Овнам сегодня следует действовать так, как принято в коллективе. Стремление выделиться не принесет ожидаемого результата.
6: Телец.
5: Многих тельцов ждет благоприятный день. Удастся продемонстрировать свои способности, при этом занимаясь тем, что нравится.
6: Близнецы.
5: Близнецов сегодня легко задеть. Из-за этого могут возникнуть горячие, но короткие споры с окружающими.
6: Рак.
5: Раков сегодня ждет удачный день. Однако все равно старайтесь планировать свой день и не терять время зря.
6: Лев.
5: Львы сумеют добиться успеха на работе, если станут более практично подходить к делам. Порадует финансовая ситуация.
6: Дева.
5: Девам сегодня удастся продемонстрировать свои умения и таланты. Вы найдете применение своим возможностям и сможете получить ценный опыт.
6: Весы.
5: Весам сегодня не нужно стесняться обращаться за помощью к окружающим. Вы легко найдете тех, кто с радостью окажет вам поддержку.
6: Скорпион.
5: Сегодня скорпионам будут под силу весьма сложные задачи. Однако помните, что за двумя зайцами погонитесь, ни одного не поймаете.
6: Стрелец.
5: Удачный день ждет тех стрельцов, у которых есть собственное дело. Однако без труда добиться результатов будет сложно.
6: Козерог.
5: Сегодня неудачи могут сильно расстроить козерогов. Чтобы легче справиться с этим, старайтесь придерживаться более практичного взгляда на жизнь.
6: Водолей.
5: Трудности сегодня не смогут напугать водолеев, а наоборот, придадут желание добиться успеха.
6: Рыбы.
5: Сегодня рыбам будет трудно общаться с деловыми партнерами. Задумайтесь, возможно, что в погоне за своими интересами вы задеваете чужие чувства. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
3: Только движение.

0: FM. Только движение. Движение.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых

0: слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Фу, ну, слава богу, дорогая, ты дома. А то тут в новостях передавали, что на площади какое-то чучело жгут.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Если вам не звонят родственники, значит, у них все хорошо. Разные мысли.

0: музыка для твоих осенних приключений.
1: Осень наступает, опадает листва. Летнее тепло догорает в кострах. Как бы отмотать это время назад? Время, где с тобой провожали закат. Я лечу к тебе по старым дворам, мимо фонарей, мимо красных светов

Ведь я уже насквозь промок и жду, когда гулять с тобой пойдем опять. Хочу сказать тебе одно: я буду тебя ждать, я буду тебя ждать. А вдруг соседи вызовут ментов, и пусть я к этому давно готов, пускай.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: По-французски появляюсь, по-английски ухожу. А вообще я парень русский, на приличие не гляжу.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 20. 2-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 2001 год. Даунхаус.
8: Камера, мотор.
9: Слышал я об этой Настасье Филипповне. Она с ответственным секретарем Совета Безопасности Тоцким сожительствует. За большие деньги.
10: Клевета, я, дорогой, вам травмы сейчас нанесу.
11: Усталые игрушки не выспались сегодня, да и вчера устали от мелкой суеты.

0: Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
0: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: час ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
0: ДФМ. ДФМ. В ритме Ленинградской области.

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

back watching my mansion burn to ash while I

0: 2 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Ветер дует.
0: Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
0: VFM Radio. На Ленинградской волне.

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

0: 3 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
0: Твое. Ленинградское. VFM-радио. Радио.